your language, alright? Here we go. Я мисьон. Несьон. Димон для завтра. Я живу сегодня. И как мы живем сегодня, мой день.